вечно памятных сознателях святые обители сия и во всех прежде почивших отцах и братьях, сдележащих и повсюду.

просящих и добродеющих во святем и всечестнем храме сем, нуждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих.

Святой Матери, святых славных и всех вальных апостолов, иже святых Отец наших Сергия, игумена Радонежского и вся России чудотворца, и Серафима Саровского чудотворца,

Господи, благословенную славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши с нами и семей друг друга. И

Его же возметает ветер от лица земли. Сего ради не воскреснут нечестивые на суд, ниже грешницы на совет праведных, яко весть Господь путь праведных и путь нечестивых.

предстажася языцы и люди, поучившися тщетным, предстажа цари земсти и князи, собравшися вкупе на Господа и на Христа Его, расторгнем узы их и отвяжем от нас иго их, живый на небесех посмеется им, и Господь поругается им, тогда возглаголит к ним гневом своим, и яростью своею сметет я, аз же поставлен есмь царь от него.

Господи, что се умножишь остужающими, мнози восстают на мя, мнози глаголют души моей, несть спасение му Божьего. Ты же, Господи, заступник мой си, слава моя, и возносяй главу мою, глазом моим ко Господу воззвах, и услыши мя от горы святые свои я, а заснух и спах в устах, яко Господь заступит мя. Не убоюся от тем людей, окрест нападающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Бог.

пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную владычицу нашу, Богородицу и пресвятую Марию, со всеми святыми помянувши,

0: божественных, святых, пречистых, бессмертных, небесных и животворящих, страшных христовых тайн, достойно благодарим Господа.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоей.